взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом все

тот день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно. Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Радіо Аліса Плюс.
1: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

101.6 FM. Алиса Плюс.

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
0: Нравится мне.
1: Нравится мне.
2: Алиса Плюс.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Доброе утро. В студии Алисы Плюс Юрий Саукаунс и новости на этот час. С 1 сентября будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных бурей, семейные врачи теряют вакцины. Ученикам латвийских школ будут выдавать кефир и йогурт. В субботу Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Далее подробнее об этих новостях. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Это предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник. В частности, запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных бурей, в нескольких семейных врачебных практиках приходится списывать хранившиеся в холодильниках вакцины, сообщает латвийское телевидение. Центр профилактики и контроля заболеваний указывает, что некоторые учреждения вакцинации уже произвели списание вакцин. Однако процесс находится лишь на начальной стадии, поэтому общий размер ущерба определить пока что невозможно. В Латвийской ассоциации семейных врачей признают, что семейные врачебные практики оказались не готовы к перебоям с электроснабжением такого масштаба. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок и сахара. Это предусматривает утвержденные правительством во вторник поправки. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для реализации поправок не потребуется. Одновременно предусматривается включение меда в дополнительные образовательные программы в формате дегустации. Они могут проводиться для учеников первых 9 классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Уже в эту субботу, 29 августа, Центральный парк Даугавпилса превратится в большую площадку гастрономического, музыкального и развлекательного праздника. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршу Туони», который стал одним из самых ожидаемых событий конца лета в Латгалии. Подробнее в комментарии вице-мэра Игоря Прилатова.
3: 29 августа в Центральном парке Даугавпилса приглашаем всех на большой гастрономический фестиваль «Гаршу Туони». С 15.00 до 3 часов ночи вас будут ждать уличная еда, напитки, музыка и развлечения. В фестивале примут участие более 50 торговцев, в том числе 17 пивоварен со всей Латвии, а также стритфуд-участники из Латвии и Литвы. Будет и отдельная зона с продукцией местных домашних производителей. Выступать будут Zumba Queens, Laika Upe, The Croissants вместе с Дианой Пашко, Эхо и диджей Гатис. А вечером праздник продолжит ночная дискотека с диджей Эдгар Сторм. А для любителей активного отдыха будет работать игровая площадка, карусели и аттракционы, а также будет доступно виртуальное развлечение. Берите друзей и семью и приходите вместе ярко завершить это лето.
2: В свою очередь, Даугавпилс Сатиксме обеспечит дополнительные рейсы автобусов по маршрутам номер 5, 10, 12 и 25, чтобы посетители могли удобнее добраться домой после мероприятий. С новостями в студии был Юрий Саукан, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 27 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 22 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 метр в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 63%. Вероятность дневных и ночных осадков составит одинаковые 10%.
1: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: с добрым утром.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

В ближайшем выпуске новостей. С 1 сентября будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных бурей, семейные врачи теряют вакцины. Ученикам латвийских школ будут выдаваться кефир и йогурт. В субботу Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Денис Степанов. Денис, ваши документы находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне «Химия» найден мобильный телефон и документы на имя Евгений Давидов. Контактный номер телефона 26-802-624. В центре города, в районе площади Венебас, была утеряна золотая сережка. Контактный номер телефона 20-586-496. Утерян кошелек черного цвета, внутри находились важные документы на имя Арнольдс Боровскис. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 20-183-877. В завершение напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta. Доброе утро! В студии Алисы Плюс Юрий Саукаунс и новости на этот час. С 1 сентября будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных бурей, семейные врачи теряют вакцины. Ученикам латвийских школ будут выдавать кефир и йогурт. В субботу Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Далее подробнее об этих новостях. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Это предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник. В частности, запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных бурей, в нескольких семейных врачебных практиках приходится списывать хранившиеся в холодильниках вакцины, сообщает латвийское телевидение. Центр профилактики и контроля заболеваний указывает, что некоторые учреждения вакцинации уже произвели списание вакцин. Однако процесс находится лишь на начальной стадии, поэтому общий размер ущерба определить пока что невозможно. В Латвийской ассоциации семейных врачей признают, что семейные врачебные практики оказались не готовы к перебоям с электроснабжением такого масштаба. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок и сахара. Это предусматривает утвержденные правительством во вторник поправки. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для реализации поправок не потребуется. Одновременно предусматривается включение меда в дополнительные образовательные программы в формате дегустации. Они могут проводиться для учеников первых, девятых классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Уже в эту субботу, 29 августа, Центральный парк Даугавпилса превратится в большую площадку гастрономического, музыкального и развлекательного праздника. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршу Туони», который стал одним из самых ожидаемых событий конца лета в Латгалии. Подробнее в комментарии вице-мэра Игоря Прилатова.
1: 29 августа в Центральном парке Даугавпилса приглашаем всех на большой гастрономический фестиваль «Гаршу Туони». С 15.00 до 3 часов ночи вас будут ждать уличная еда, напитки, музыка и развлечения. В фестивале примут участие более 50 торговцев, в том числе 17 пивоварен со всей Латвии, а также стритфуд-участники из Латвии и Литвы. Будет и отдельная зона с продукцией местных домашних производителей. Выступать будут Zumba Queens, Laika Upe, The Croissants вместе с Дианой Пашко, Эхо и диджей Гатис, а вечером праздник продолжит ночная дискотека с диджей Эдгар Сторм. А для любителей активного отдыха будет работать игровая площадка, карусели и аттракционы, а также будет доступно виртуальное развлечение. Берите друзей и семью и приходите вместе ярко завершить это лето.
0: В свою очередь, Даугавпилс Сатиксме обеспечит дополнительные рейсы автобусов по маршрутам номер 5, 10, 12 и 25, чтобы посетители могли удобнее добраться домой после мероприятий. С новостями в студии был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 27 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 22 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 метр в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 63%. Вероятность дневных и ночных осадков составит одинаковые 10%.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
2: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. Для самоуправлений продлен срок оценки ущерба от бури. В преддверии нового учебного года социальная служба Даугавпилса напоминает о доступных льготах. С 1 сентября вступят в силу изменения в расписании нескольких городских автобусов. Сегодня состоится завершающий концерт музыкального августа. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiza.lv.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Денис Степанов. Денис, ваши документы находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне «Химия» найден мобильный телефон и документы на имя Евгений Давидов. Контактный номер телефона 26-802-624. В центре города, в районе площади Венебас, была утеряна золотая сережка. Контактный номер телефона 20-586-496. Утерян кошелек черного цвета, внутри находились важные документы на имя Арнольдс Боровскис. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 20-183-877. В завершение напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плюс, Юрий Салканс и новости на этот час. Для самоуправлений продлен срок оценки ущерба от бури. В преддверии нового учебного года социальная служба Даугавпилса напоминает о доступных льготах. С 1 сентября вступят в силу изменения в расписании нескольких городских автобусов. Сегодня состоится завершающий концерт музыкального августа. Далее подробнее об этих новостях. Латвийские самоуправления получат больше времени, чтобы оценить последствия недавней бури и предоставить государству информацию о нанесенном ущербе. Во вторник, 25 августа, правительство решило увеличить срок подачи таких данных с 3 до 10 рабочих дней. После получения оперативной информации правительство намерено оценить масштаб ущерба и, если возникнет необходимость, в течение следующих 2 недель вопрос рассмотрят на заседании по управлению кризисом. В частности, может быть принято решение о применении упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки пострадавшим самоуправлениям. При этом власти подчеркивают, что речь идет об исключении, сделанном специально в связи с последней бурей. Общий порядок предоставления информации об ущербе, причиненном стихийными бедствиями, не меняется. В преддверии нового учебного года социальная служба Даугавпилса напоминает о доступных льготах. В частности, в течение учебного года дети, посещающие дошкольные учреждения, основные и средние школы, а также учреждения профессионального основного и среднего образования, могут получать помощь на оплату питания. В соответствующих случаях расходы на питание покрываются или компенсируются в размере всех 100%. Также дети и молодежь, находящиеся под опекой или в приемной семье, а также достигшие совершеннолетия молодые люди со статусом сироты, имеют право на пособие для приобретения учебных принадлежностей. Размер пособия составляет от 25 до 50 евро в зависимости от уровня образования. Для получения пособия необходимо подать заявление в социальную службу. С 1 сентября будут внесены изменения в расписание автобусных маршрутов номер 4, 10, 12, 17, 17А, 19 и 23. Кроме того, на 3 месяца в экспериментальном порядке изменится организация движения на маршрутах номер 20Б и 24, а также будет введен новый маршрут номер 17Б, сообщает Daugavpils Satiksme. Пассажиров призывают перед поездкой ознакомиться с актуальными расписаниями общественного транспорта и планировать маршруты с учетом изменений, которые вступят в силу в первый день осени. Сегодня в 18 часов в концертном зале Дома Единства состоится заключительный концерт фестиваля «Музыкальный август», который одновременно откроет 19-й концертный сезон оркестра «Daugavpils Sinfonietta». Слушателей ждет программа, в которой наряду с 2 шедеврами европейской музыкальной истории прозвучит мировая премьера нового произведения даугавпилского композитора. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты

гараже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 27 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 22 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 метр в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 63%. Вероятность дневных и ночных осадков составит одинаковые 10%.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Вэтэлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
5: 29-50-40-89.
6: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksima.

0: Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагим». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райне 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
7: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. С 1 сентября будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных бурей, семейные врачи теряют вакцины. Ученикам латвийских школ будут выдаваться кефир и йогурт. В субботу Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Выгодные предложения недели от Гентарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelles.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
1: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
2: Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
3: Продлим лето хорошей музыкой.
4: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Денис Степанов. Денис, ваши документы находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне «Химия» найден мобильный телефон и документы на имя Евгений Давидов. Контактный номер телефона 26-802-624. В центре города, в районе площади Венебас, была утеряна золотая сережка. Контактный номер телефона 20-586-496. Утерян кошелек черного цвета, внутри находились важные документы на имя Арнольдс Боровскис. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 20-183-877. В завершение напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плоус, Йорис Салканс и новости на этот час. С 1 сентября будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных бурей, семейные врачи теряют вакцины. Ученикам латвийских школ будут выдавать кефир и йогурт. В субботу Даугавпилс станет столицей вкусов Латгалии. Далее подробнее об этих новостях. С 1 сентября этого года в Латвии будет запрещен импорт ряда промышленных товаров из России и Беларуси. Это предусматривают правила Кабинета министров, принятые во вторник. В частности, запрет распространяется на печатные книги, газеты и другую полиграфическую продукцию, одежду, другие готовые текстильные изделия, обувь, головные уборы, а также игрушки, игры и спортивные принадлежности. Из-за перебоев с электроснабжением, вызванных бурей, в нескольких семейных врачебных практиках приходится списывать хранившиеся в холодильниках вакцины, сообщает латвийское телевидение. Центр профилактики и контроля заболеваний указывает, что некоторые учреждения вакцинации уже произвели списание вакцин. Однако процесс находится лишь на начальной стадии, поэтому общий размер ущерба определить пока что невозможно. В Латвийской ассоциации семейных врачей признают, что семейные врачебные практики оказались не готовы к перебоям с электроснабжением такого масштаба. Ученикам латвийских школ наряду с фруктами, молоком и овощами будут выдавать также кефир и йогурт без добавок и сахара. Это предусматривает утвержденные правительством во вторник поправки. Жирность этих молочных продуктов не должна превышать 2,5%. Дополнительного финансирования для реализации поправок не потребуется. Одновременно предусматривается включение меда в дополнительные образовательные программы в формате дегустации. Они могут проводиться для учеников первых, девятых классов, но не для воспитанников дошкольных учреждений из-за риска аллергических реакций у детей младшего возраста. Уже в эту субботу, 29 августа, Центральный парк Даугавпилса превратится в большую площадку гастрономического, музыкального и развлекательного праздника. Здесь пройдет фестиваль уличной еды «Гаршутуони», который стал одним из самых ожидаемых событий конца лета в Латгалии. Подробнее в комментарии вице-мэра Игоря Прилатова.
2: 29 августа в Центральном парке Даугавпилса приглашаем всех на большой гастрономический фестиваль «Гаршутуони». С 15:00 до 3 часов ночи вас будут ждать уличная еда, напитки, музыка и развлечения. В фестивале примут участие более 50 торговцев, в том числе 17 пивоварен со всей Латвии, а также стритфуд-участники из Латвии и Литвы. Будет и отдельная зона с продукцией местных домашних производителей. Выступать будут «Зумба Куинс», «Лайка Упе», «The Croissants» вместе с Дианой Пашко, «Экхо» и «Диджей Гатис». А вечером праздник продолжит ночная дискотека с «Диджей Эдгар Сторм». А для любителей активного отдыха будут работать игровая площадка, карусели и аттракционы, а также будет доступно виртуальное развлечение. Берите друзей и семью и приходите вместе ярко завершить это лето.
1: В свою очередь, Даугавпилс Сатиксме обеспечит дополнительные рейсы автобусов по маршрутам номер 5, 10, 12 и 25, чтобы посетители могли удобнее добраться домой после мероприятий. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 27 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 22 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 метр в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 63%. Вероятность дневных и ночных осадков составит одинаковые 10%.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: dzīvā uzstāšanās. Īsts enigma skanējums bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
5: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Для самоуправлений продлен срок оценки ущерба от бури. В преддверии нового учебного года социальная служба Даугавпилса напоминает о доступных льготах. С 1 сентября вступят в силу изменения в расписании нескольких городских автобусов. Сегодня состоится завершающий концерт музыкального августа. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
9: А я меняю серую осень на вечное лето, из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Денис Степанов. Денис, ваши документы находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне «Химия» найден мобильный телефон и документы на имя Евгений Давидов. Контактный номер телефона 26-802-624. В центре города, в районе площади Венебас, была утеряна золотая сережка. Контактный номер телефона 20-586-496. Утерян кошелек черного цвета, внутри находились важные документы на имя Арнольдс Боровскис. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 20-183-877. В завершение напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисы Плус, Юрий Салканс и новости на этот час. Для самоуправлений продлен срок оценки ущерба от бури. В преддверии нового учебного года социальная служба Даугавпилса напоминает о доступных льготах. С 1 сентября вступят в силу изменения в расписании нескольких городских автобусов. Сегодня состоится завершающий концерт музыкального августа. Далее подробнее об этих новостях. Латвийские самоуправления получат больше времени, чтобы оценить последствия недавней бури и предоставить государству информацию о нанесенном ущербе. Во вторник, 25 августа, правительство решило увеличить срок подачи таких данных с 3 до 10 рабочих дней. После получения оперативной информации правительство намерено оценить масштаб ущерба и, если возникнет необходимость, в течение следующих 2 недель вопрос рассмотрят на заседании по управлению кризисом. В частности, может быть принято решение о применении упрощенного порядка оценки ущерба и предоставления государственной поддержки пострадавшим самоуправлениям. При этом власти подчеркивают, что речь идет об исключении, сделанном специально в связи с последней бурей. Общий порядок предоставления информации об ущербе, причиненном стихийными бедствиями, не меняется. В преддверии нового учебного года социальная служба Даугавпилса напоминает о доступных льготах. В частности, в течение учебного года дети, посещающие дошкольные учреждения, основные и средние школы, а также учреждения профессионального основного и среднего образования, могут получать помощь на оплату питания. В соответствующих случаях расходы на питание покрываются или компенсируются в размере всех 100%. Также дети и молодежь, находящиеся под опекой или в приемной семье, а также достигшие совершеннолетия молодые люди со статусом сироты, имеют право на пособие для приобретения учебных принадлежностей. Размер пособия составляет от 25 до 50 евро в зависимости от уровня образования. Для получения пособия необходимо подать заявление в социальную службу. С 1 сентября будут внесены изменения в расписание автобусных маршрутов номер 4, 10, 12, 17, 17А, 19 и 23. Кроме того, на 3 месяца в экспериментальном порядке изменится организация движения на маршрутах номер 20Б и 24, а также будет введен новый маршрут номер 17Б, сообщает Daugavpils Satiksme. Пассажиров призывают перед поездкой ознакомиться с актуальными расписаниями общественного транспорта и планировать маршруты с учетом изменений, которые вступят в силу в первый день осени. Сегодня в 18 часов в концертном зале Дома Единства состоится заключительный концерт фестиваля «Музыкальный август», который одновременно откроет 19-й концертный сезон оркестра «Daugavpils Sinfonietta». Слушателей ждет программа, в которой наряду с двумя шедеврами европейской музыкальной истории прозвучит мировая премьера нового произведения даугавпилского композитора. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 27 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 22 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 метр в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 63%. Вероятность дневных и ночных осадков составит одинаковые 10%.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim torte Cielaviņa Staburadze 700 gramu 8,99 €. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva 510 gramu 1,39 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
4: Алиса Плюс.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.
1: Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Последний месяц лета.
6: Гуляем до рассвета.
7: Алиса Блюз.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена ID-карта на имя Денис Степанов. Денис, ваши документы находятся в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В микрорайоне «Химия» найден мобильный телефон и документы на имя Евгений Давидов. Контактный номер телефона 26-802-624. В центре города, в районе площади Венебас, была утеряна золотая сережка. Контактный номер телефона 20-586-496. Утерян кошелек черного цвета. Внутри находились важные документы на имя Арнольдс Боровскис. Нашедшему гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 20-183-877. В завершение напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Вот и пришла пора готовиться к школе. И дело не только в тетрадях, одежде или новых покупках. После летних каникул ребенку снова предстоит много сидеть, поэтому важно заранее подумать о его самочувствии. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня практичные советы будут от физиотерапевтов. Летом дети много двигаются, а с началом учебного года могут проводить за партой большое количество времени. Поэтому в первые месяцы ребенок может начать жаловаться на спину или шею. Чтобы привыкнуть к новой нагрузке, важно регулярно менять положение тела и делать небольшие двигательные паузы. Дома рабочее место тоже должно подходить именно ребенку. Стопы должны стоять на полу, колени согнуты примерно под прямым углом, спина опирается на спинку стула, а локти находятся на уровне стола. Если ноги до пола не достают, пригодится подставка. И периодически стоит проверять, не вырос ли ребенок из своей мебели. Если школьник занимается за планшетом или ноутбуком, экран лучше расположить примерно на расстоянии вытянутой руки, а его верхний край на уровне глаз или немного ниже. Это поможет не проводить весь урок, склонив голову к столу. И обязательно нужны перерывы. Примерно каждые 30-60 минут следует встать и немного подвигаться. Есть еще один важный момент – обувь. За лето ребенок вполне мог вырасти, поэтому перед школой проверьте, не стала ли она тесной. А вот если ребенок регулярно жалуется на боли в спине или шее, заметно сутулится, не может нормально выпрямиться или появилась асимметрия плеч и лопаток, это уже повод обратиться к специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть новый учебный год начнется легко и без лишней нагрузки.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Погода на радио Алиса Плюс.
4: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на четверг, 27 августа. Этот день принесет переменную облачность днем и облачную погоду ночью. Температура воздуха составит от 8 градусов ночью до 22 градусов днем. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 1 метр в секунду, а относительная влажность воздуха зафиксируется на отметке 63%. Вероятность дневных и ночных осадков составит одинаковые 10%.
5: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
6: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Радио «Алиса Плюс».
2: FM.
3: Что-то намучил, да-да-да.

Чего? А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никогда.

0: Я почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потрясло.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

0: Программа поздравлений.
1: Добрый день. Я бы даже сказала, добрый и смело полдень. Город любимый. Приветствую вас, наши замечательные слушатели, слушатели радио «Алиса Плюс». На календаре уже четверг, последний летний четверг. Завтра будет последняя летняя пятница. Ну и так далее. Вот вам, кстати, и поводы. Но, уверена, найдутся сегодня и более весомые поводы. 3 часа эфира впереди как раз, чтобы добрыми словами и песнями украсить чей-то праздник. Приглашаю вас к участию. Звоните 654-2530. Присылайте сообщение на номер 2020.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Все только начинается. Ощущение того, что я здесь в студии, хоть физически и одна, ощущение, что не одна, благодаря вашим сообщениям, которые уже начали приходить, звонки и, конечно же, ваши поздравления и просьба передать привет на сайте, оставленные заранее. В одном из сообщений начало «Доброе утро, Алиса плюс». И когда пришло это сообщение, действительно было еще на часах утра. «Добрый день уже, говорю я вам». И пишет нам Аня: «Хочу сегодня в программе передать привет и песню своей любимой мамочке Вале. Мамочка, я тебя очень люблю, твоя дочь Аня». Анечка, вижу, что песня «Мельница» в исполнении Игоря Николаева уже звучит для вашей мамы.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята. Жизнь продолжается.
5: Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
7: «Дарите женщинам цветы без повода» — песня начинается, а точнее ее куплет. Так, песня, которая будет звучать сейчас в эфире, подарком музыкальным она будет звучать для Брониславы, тетю Броню. С юбилеем, не просто с днем рождения, с целым юбилеем. Бронечка, племянница Рита, поздравляет с пожеланиями крепкого здоровья.

0: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
1: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и достатка.

0: долголетия.
1: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
1: 29 50 40 89.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Казалось бы, на календаре обычный будний четверг. Ну, во-первых, сам по себе четверг уже не просто будний, да, он приближает нас к пятнице замечательной и заветной. Так вот, повторюсь, несмотря на то, что на календаре все еще рабочий день, рабочий полдень, четверг, выбор композиции ваших, выбор ваших песен, мне все-таки более говорит, что уже пятничное настроение, а может быть даже и субботнее. А песня в исполнении Виктора Королева «Вишенка на торте» звучит для любимой бабушки Риты. Риточка, вам привет от внучки Каролины и Дуси. Передаем большой привет бабушке Рите, пишут. Прекрасного настроения и хорошего дня.
5: Чтобы в нем

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Добрый день, а можно просто послушать песню для настроения? Конечно, можно, несмотря на то, что это программа поздравлений. Конечно, ваши просьбы музыкальные мы принимаем, и по возможности, а возможностей у нас в музыкальном порядке много, исполняем песню Ольги Поляковой. А давно мы не слушали репертуар Ольги Поляковой. Лед тронулся, я же говорю, сегодня у некоторых уже пятничное настроение. В эфире для вас. Хорошего дня.

0: поздравлений.
1: Кажется, уходящее лето решило нас все-таки немножечко побаловать погодой. Такая приятная последние дни и вечера стоит погода, что только гулять и вовсе не спать. Красивые закаты вчера обратили внимание. И сегодня, и завтра, и даже предварительно в субботу погода примерно в таком русле будет течь. В Центральном парке в Даугавпилсе идут последние приготовления к фестивалю уличной еды, который как раз в субботу и пройдет. Я очень надеюсь на погоду. Погода, не подведи, пожалуйста, там очень большие планы у нас на субботу. Идут последние приготовления, повторюсь, убираются последние следы нашумевшей бури и будут раскидывать шатры уже уличные торговцы самым вкусным. Так что мы знаем, где встретиться в ближайшую субботу. Будете? Планируете? Ну а пока мои ближайшие планы. Еще 2.5 часа в эфире программы поздравлений. Присоединяйтесь к эфиру 654-2530 для звонка и номер 2020-1016 для сообщений.

0: Радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Еще одно сообщение, еще одно приветствие. Добрый день. Добрый. Передаем привет любящим сердцам, нашим друзьям Айвару Ванагу и Катюше. Счастья вам, взаимопонимания, любить и быть любимыми вечно.

0: выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Gintarumebelas.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
6: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
7: Виталий Абрамов от родных. Передам очередной привет любимому папе. Желают вам, Виталий, ваши родные, хорошего настроения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующее сообщение мы принимаем от нашей слушательницы Алены. Привет, моя любимая Алиса. Хочу передать привет моему любимому Даугавпилсу. И всей стране, а почему бы и нет, Алена? Замахнемся на всю страну. Пусть у всех будет здоровье и благополучие, добавляет Алена. Я всегда с вами, любимое радио. Алена, если бы вы только знали, как слова эти греют душу.

0: Nation Vertalea.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Любимую невестку Ольгу Горбенкову. Оленька, ваша свекровь Зоя поздравляет вас с днем рождения, желает теплого семейного очага, крепкой дружной семьи, любви, счастья нескончаемого, благополучия и светлого будущего. Оленька, эта песня выбрана для вас подарком музыкальным. С днем рождения!

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Были ли сигналы точного времени? Не сомневаюсь, были, но я их, как всегда, в очередной раз пропустила. Но студийные показывают начало второго. Начало второго и нашей сегодняшней встречи в рамках программы поздравлений. В этом часе я буду делать паузы информационные. К нам сегодня снова присоединяется компания LEDACCESS LV. И это значит, будет обещанный конкурс сегодня. Заключительный конкурс в цикле программа вместе с компанией LEDACCESS. Готовьтесь отвечать на вопрос, готовьтесь давать на него правильный ответ. И разыграем сегодня еще один приз. Напоминаю, что в этом часе с нами компания LEDACCESS LV.
0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.

0: Программа поздравлений.
1: Юрия Кузова сегодня тоже поздравляют. И повод есть у Юрия личный. День рождения. Юрий, у меня для вас пожелание и поздравление от вашего папы. Дорогой мой сын, поздравляю тебя с днем рождения. От всего сердца пожелать хочу, чтобы жизнь твоя была наполнена счастьем и любовью, добром и удачей, здоровьем, верными друзьями. Всегда достигай всех своих целей. Дыши полной грудью и радуйся жизни каждый день.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos

0: эфире программа поздравлений.
1: Я по мере поступления исполняю ваши музыкальные просьбы, а песни не всегда требуют, скорее зачастую не требуют отдельных каких-то комментариев. А вот сейчас песня будет звучать для Ингриды. Песня «Сумка» в исполнении Ирины Аллегровой в этой маленькой сумке женской. Чего только нет в наших женских сумках. Ингрида, вам привет от вашей подруги Натальи с этой песней.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Делаю паузу для информации. Напоминаю, что в этом часе с нами компания LEDAC CSLV. Вот уже 13 лет крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. Я готова озвучить вопрос сегодняшнего заключительного конкурса вместе с компанией LEDAC CSLV. Победителю достанется приз, предоставленный компанией, и сегодня это мощный светодиодный прожектор. Дополнительная фара дальнего света для автомобилей подойдет, внедорожников или спецтехники. Thunderbolt. И это крутая, скажу я вам, штука. Ваши варианты ответов присылайте обычными сообщениями, обычными смс, не используя приложение Viber и WhatsApp. Таковы условия конкурса. Победителем будет первый правильный ответ. Все как всегда. А теперь, внимание, вопрос. В интернет-магазине LEDAC CSLV представлен огромный ассортимент светодиодной продукции от производителя, который является самым популярным партнером компании. Его короткое имя знает каждый мастер по свету. Назовите этот бренд. Три варианта ответа, конечно, дам. Xbox, VTEC или T-Rex. Итак, VTEC, Xbox, T-Rex. Жду ваши варианты на номер 2020-1016. В завершении часа подведем итоги.
0: В эфире программа «Поздравляю».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Делаю паузу для информации. Напоминаю, что с нами в этом часе компания LED-акция СЛВ. Думаете, LED-акция СЛВ это только про освещение? А вот и нет. Сегодня это настоящий гипермаркет технологичных решений для вашего дома. Да, здесь по-прежнему лучший выбор LED-лент, но кроме них вас ждет огромный ассортимент всевозможных полезных гаджетов. Если нужен робот-пылесос для идеальной чистоты, да, найдете здесь. Ищите систему умного дома от Эвиз, надежный сейф или стильный электрический камин от Эйно для создания уюта. Все это есть в наличии в магазине на Цесвайнес 15А, большой магазин в Риге. И, конечно же, на сайте большой выбор продукции. Все, что предлагает на сегодняшний день LED-акция.lv. Осуществляется доставка по всей Латвии, напомню.
0: Программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: В Ливаны заглянем. Ливаны, привет вам из Даугавпилса. Как вы там? Пусть все у каждого из вас будет хорошо, искренне желаем. А в Ливанах мы хотим порадовать приветом Вию Кокину. Виечка, вам привет от вашего племянника Андреса. Он позаботился и об музыкальном украшении этого привета. «Дом на горе», Ирина Круг, это для вас.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление для Ольги Горбенковой. Оленька, ваша сестра Саша поздравляет вас с днем рождения. К пожеланиям племянница Ивета присоединяется. Всегда, родная, помню о тебе. И в день рождения твой спешу поздравить. От всей души здоровья, счастья пожелать. И все плохое позади себя оставить. Ты знаешь, годы быстро пролетают, и время молодости мчится без оглядки. И никуда не деться нам. Приходится порой на волосах своих закрашивать серебряные прятки. Но что еще тебе, родная, пожелать? Все вроде есть. Работа, дом и крепкая семья. Живи, люби и просто наслаждайся жизнью. И знай, что рядом всегда близкие друзья.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: И еще одна пауза для информации. Напоминаю, что в этом часе с нами компания «Ладак ЦСЛВ». Если вы устали тратить все выходные на стрижку газона, на уборку территории, упростите себе жизнь с предложениями от «Ладак ЦСЛВ». Этот магазин давно вышел за рамки простого освещения и предлагает отличную современную технику для дома, для сада. Обратите внимание на беспроводные роботы газонокосилки от Ego Power. Сделают ваш газон идеальным полностью, самостоятельно. Также в каталоге продукции, предлагаемой «Ладак ЦС» на сайте «Ладак ЦСЛВ», вы найдете надежные водяные насосы, стремянки, почтовые ящики. Да-да-да, тоже есть. Кухонная техника. Забудьте о долгих поисках в разных местах. Заказывайте все необходимое онлайн на сайте ladakcs.lv. Доставка, напомню, осуществляется по всей Латвии. Или забирайте выбранное лично в Риге на улице ЦС Войнас 15А. Находится магазин «Ладак ЦСЛВ».
0: В эфире программа поздравлений.

0: Voices of Enigma. 30 августа. Дворец культуры Даугавпилса. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bileshoparadiza.lv.
1: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi, 130 gramu, 1 eiro, 69 centi. Un ar man Stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi, 1,5 litrs, 1 eiro, 29 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.
8: В эфире программа поздравлений.
9: Поздравления, да, именно во множественном числе еще для Тамары Николаевны. Тамарочка от дочери. С днем рождения, мамочка, желаю тебе в первую очередь крепкого здоровья, исполнения всех желаний, счастья, долгих лет жизни. Пусть все невзгоды обходят тебя стороной. Безумно люблю, ценю, уважаю тебя, моя самая родная и близкая. Спасибо тебе за жизнь, ты самая лучшая. Тамарочка, и еще от друзей самые теплые поздравления с днем рождения. Чтобы здоровье никогда не подводило, моменты истинного счастья пусть дарит щедро жизнь. В сердце пусть живут любовь и оптимизм, стабильного благополучия, легкого преодоления любых вершин и уверенности в своих силах. Тамара Николаевна, еще раз и от души с днем рождения.

0: эфире программа поздравлений.
1: Неумолимо близится к завершению второй часа, и мне пора подвести итоги конкурса. Напомню, что с нами в этом часе была компания LED Access LV. И, конечно, повторю для начала вопросы. В интернет-магазине LED Access LV представлен огромный ассортимент светодиодной продукции от производителя, который является самым популярным партнером компании. И его короткое имя знает каждый мастер по свету. И меня интересовало, чтобы вы назвали этот бренд правильно. Я давала три варианта ответов. Xbox, VTEC и T-Rex. Слушайте, ну, Xbox — это не про свет. T-Rex — ну, тем более. А вот VTEC — это правильный ответ. И есть победитель. Вы присылали, кстати, разные ответы, ну, кроме T-Rex. В этом плане вы молодцы. Жаль, что приз только один, и сегодня он достается. Я называю последние 5 цифр мобильного телефона — 16-484. 16-484. Я сейчас отправлю победителю инструкцию, как и где забрать выигранный приз. Замечательный приз. Сегодня достается победителю. Напишу, напомню, какой, и будем ждать вас. Напоминаю, что компания LED Access LV это вот уже 13 лет крупнейший магазин LED-освещения в Балтии. На сайте LED Access LV найдете все предложения, и доставка осуществляется по всей Латвии.
0: В эфире программа поздравлений.

0: поздравлений на 101.6 FM.
1: Подхвачу сообщение с желанием познакомиться и будем двигаться в новый час. Мужчина из Даугавпилса. А я думала, вдруг повезло вам, а нет, все еще в поиске. Желает познакомиться с женщиной от 30 до 45 лет. Номер телефона контактный 25-612-437.

0: Программа поздравлений.
1: Желаю доброго дня вам на старте очередного часа, который тоже проведем вместе в рамках программы поздравлений. Целый час, ну почти, минуты же бегут быстро, я их даже не собираюсь догонять. Бесполезное занятие, потому что у нас много возможностей еще для добрых слов, для поводов поздравительных, для любимых музыкальных треков. Звоните 654-2530, присылайте сообщение на номер 2020-1016. Найдем с чем поздравить. Обязательно найдем что-то особенное, что послушать.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: А у нас в нашем распоряжении имеется привет, который сейчас необходимо отправить Айвару. Айвару любимому. Привет от Кати. Спасибо. Я счастлива, что ты у меня есть. Песня «Гуляй» по вашей просьбе, Катенька, уже в эфире Миролюбова.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
5: Размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба «Latvijas maiznieks Lielmaize» имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». В эфире программа поздравлений.
8: С юбилеем, дорогая Лариса! Сегодня слышит эти слова Лариса Степашина. Наверняка, Лариса, у меня для вас поздравление, пожелание, песня выбрана особенная подарком от Аллы и Виктора. У женщины один есть юбилей, день совершеннолетия. Другие цифры не подходят ей, пусть даже это круглое столетие. Коллегам, близким и друзьям от этого так только облегчение. В открытке 18 написал и не ошибся с датой рождения. Тебе стихи и песни, и тосты, и слова, чтоб как в беспечной юности кружилась голова. «Цветы без повода». Эта песня звучит для вас, Ларис. С юбилеем, пусть счастливым будет год.

0: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumevelos.lv.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
5: Наш слушатель Станислав Кумпень благодарит всех, кто поздравлял его с днем рождения 24 августа. И всех тех, кто забыл, тоже ничего страшного. Всякое бывает, правда, Станислав? Мы же с вами понимаем. И песня в исполнении Ярослава Сумишевского «Белые туманы» уже в эфире. Станислав, пусть она вам душу согреет сегодня.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А сегодня мы еще ни разу не поздравляли с годовщиной свадьбы, а в семье Поздневых как раз этот праздник. Надежду и Олега дети поздравляют вас, любимые родители наши, вашу идеальную пару, ваш прекрасный союз и образец семьи. Мы с радостью поздравляем с годовщиной свадьбы. Мама, папа, желаем вам, родные, много лет шагать по жизни, все так же держась за руки, любя и вдохновляя друг друга, вызывая наше восхищение. И пусть будут с вами все блага земной жизни, наша признательность и благословение небес. Наденька, Олег, с праздником!

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

видишь, сбылось. У меня есть ром, у меня есть джин, у меня есть дом, у меня есть

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А. Гайок.
1: Акционерное общество «Латвияс кредитнемай палидзибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu, 12 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
6: Приближается к завершению эфир, но еще хватит времени, причем абсолютно неторопливо мы это сделаем. Хватит времени и для поздравления, и еще одной музыкальной просьбы исполнения. Поздравление пришло еще одно в адрес Юрия Козубова. Юра, тетя Вера поздравляет вас, любимого племянника, желает, чтобы в жизни всегда удавалось все то, что намечено было. Любая вершина легко покорялась, успех, чтоб удваивал силы, азарта, энергии, чтобы хватало для важных и смелых решений. Удача в делах, чтобы стимул давала для новых побед и для новых свершений. Юра, еще раз с днем рождения.
7: Неважно когда, особенно где, главное, с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А просьба адресована песне «Номера» в исполнении Косты Лакосты. Да, конечно, песня есть. Да, конечно, и время, чтобы она прозвучала, тоже есть.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В завершении поблагодарю вас за плодотворно проведенные три часа, очередные три часа. Напомню, что завтра слегка после полудня я буду снова рада пожелать вам доброго дня. А сейчас пожелаю тоже вам продолжения дня хорошего и замечательного, все еще летнего, теплого вечера. Пока. Услышимся обязательно.

Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать. Хочу двигаться, давай с тобою вот так будем двигаться.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Каждый раз, когда вы собираетесь в дорогу, перед тем, как включить двигатель, лучше не забывать о простой привычке пристегнуться. У микрофона Юлия Сергачева сегодня практичные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. Причем ремень нужен не только водителю. Пассажиры на заднем сидении тоже должны быть пристегнуты. Распространенное мнение, что сзади безопаснее и ремень там не так важен, ошибочно. При резком торможении или столкновении тело человека продолжает двигаться вперед. И даже если скорость кажется небольшой, нагрузка может оказаться очень серьезной. Поэтому ремень безопасности помогает удержать человека на месте и снизить риск тяжелых травм. Не стоит забывать и о пассажирах. Непристегнутый человек при резкой остановке может удариться о элементы салона или даже травмировать тех, кто находится рядом. За непристегнутый ремень водитель может получить штраф от 30 до 70 евро. Если ремень не пристегнут у пассажира, такое же наказание предусмотрено для водителя, самому пассажиру грозит предупреждение или штраф в размере 15 евро. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пристегивайтесь, и пусть каждая поездка будет безопасной.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

лимоном горчит, на губах можжевельник, сахаром пахнет ром. Кончился праздник, придет понедельник.

0: Несколько слов о погоде. Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, пройдет с переменной облачностью, нулевой вероятностью осадков и максимальной температурой воздуха плюс 21 градус. Ближе к позднему вечеру температура, конечно, начнет понижаться, и в ночные часы в среднем составит плюс 14. Ветер будет придерживаться северо-восточного направления, скорость до 4 метров в секунду.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитное кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: или спорта, Совет Спортивной Федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas! No 27. augusta līdz 1. septembrim. Griezti ziedi, gladiolas, 39 centi gabalā. Un līdz 31. augustam konfekšu kārba Raffaello. 150 gramu, 2,99 centi. Ar paldies karti, autiņbiksītes Huggies Pants, zēniem vai meitenēm. Iepakojumā 48 vienības, 10,99 centi. Maksima!
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
10: Алиса Плюс.

0: вчера, это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно, и она улетала все равно. И она улетала.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругели найдена банковская карта банка «Револют» на имя Денис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне «Химия» была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон. Контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками. Один с надписью «Берну ун Яунатнес Спорта Скола», второй с надписью «Ригас Мотор Музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Потеряли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Несколько слов о погоде. Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, пройдет с переменной облачностью, нулевой вероятностью осадков и максимальной температурой воздуха плюс 21 градус. Ближе к позднему вечеру температура, конечно, начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 14. Ветер будет придерживаться северо-восточного направления, скорость до 4 метров в секунду.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В рамках цикла программ «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» продолжаем рассказывать о практическом опыте использования экологичного транспорта. Житель Латгалии Янис Зирнитис, который уже год пользуется электромобилем, приобретенным при поддержке программы ЭКИ, поделился своими наблюдениями о расходах и реальной экономии. За год эксплуатации семья проехала на электромобиле почти 30 тысяч километров. Вопреки всем опасениям, электромобиль успешно справился и с суровой латвийской зимой. По словам Яниса, даже при самых сильных морозах автомобиль ни разу не подвел и уверенно использовался для ежедневных поездок. Особое внимание семья уделяет домашней зарядке. В теплое время года зарядка часто происходит в часы наиболее выгодных цен на электроэнергию. Это позволяет дополнительно снизить расходы. По словам Яниса, в один из последних месяцев семья потребила около 700 кВт-часов электроэнергии на весь дом, и это вместе с зарядкой электромобиля, и заплатила примерно 70 евро. Даже с учетом зимних расходов, эксплуатация электромобиля остается значительно дешевле по сравнению с использованием автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. По его оценке, только на топливе летом удается экономить не менее 200 евро в месяц. Кроме того, исчезли расходы на моторное масло и часть регулярного обслуживания, характерного для традиционных автомобилей. Сегодня Янис признается, что уже не представляет свою повседневную жизнь без электромобиля и рассматривает возможность в будущем снова воспользоваться программой поддержки для приобретения более новой модели. Напомним, что программа поддержки ЭКИ предусматривает государственную поддержку покупки как новых, так и подержанных электромобилей. Для многодетных семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, а общий объем финансирования программы составляет 40 миллионов евро. Подробнее об этом можно узнать на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Яниса Зирнитиса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице Алиса Плюс Радио в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугждаугавского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугждаугавском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
0: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругели найдена банковская карта банка «Револют» на имя Денис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне «Химия» была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон. Контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками. Один с надписью «Берну Уньяунатнес Спортаскола», второй с надписью «Ригас Мотор Музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Iconic Voices of Enigma 30. augustā Daugavpils kultūras pilī. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešparadīze.lv.
1: Ko tev nozīmē mešs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
7: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
8: Алиса Плюс.

ли брюнетка, все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсталю, 9А, Гайок.
1: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Денис Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopens, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludviga van Beethovena 7. simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу.
3: Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра.
2: Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Август – как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
6: Продлим лето хорошей музыкой.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Ругели найдена банковская карта банка «Револют» на имя Денис Гуделс. Контактный номер телефона 28-341-710. Найдена камера «Кварц». Контактный номер телефона 26-481-104. На улице Ригас найден проездной на имя Вячеслав Барановский. Контактный номер телефона 29-887-752. В микрорайоне «Химия» была утеряна барсетка черного цвета с документами на имя Эрик Ковальчук. Контактный номер телефона 26-524-073. На автобусной остановке в районе Кожзавода найден телефон, контактный номер 26-712-473. Найдены ключи с двумя брелоками, один с надписью «Берну Уньяунатнес Спортаскола», второй с надписью «Ригас Мотор Музейс». Контактный номер телефона 23-221-746. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: несколько слов о погоде. Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, пройдет с переменной облачностью, нулевой вероятностью осадков и максимальной температурой воздуха плюс 21 градус. Ближе к позднему вечеру температура, конечно, начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 14. Ветер будет придерживаться северо-восточного направления, скорость до 4 метров в секунду.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100-0280.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Выгодные предложения недели от Гинтарум Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 30% на современные матрасы Лавиато. И 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. Гинтарумебелес.лв.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
3: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Laiksākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu, apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV, Sportland, esi pirmais!
6: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
7: 101,6 FM.

объятий, как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица, я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет». Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: Veikalos visā Latvijā.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
3: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Ты знаешь, она на земле бывает. Такая любовь, что не отпускает. Что не отпускает. Держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Parasti, runājot par auto cenu, uzmanība tiek pievērsta pirkumam. Taču svarīgi ir skatīties arī uz to, kas notiek pēc tam. Elektroauto ir mazāk kustīgu detaļu, un tas nozīmē mazākas apkopes vajadzības. Mazāka detaļu, mazāka iespēja, ka kaut kas salūzīs, tas nenozīmē, ka izmaksu nav vispār. Bet tas nozīmē, ka uzturēšanas loģika ir cita. Daudzos gadījumos elektroauto ilgtermiņā var būt prognozējamāks un ekonomiski izdevīgāks. Gudrs lēmums bieži sākas nevis ar zemāko cenu, bet ar pilnu ainu par izmaksām ilgākā laikā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli, tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
3: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Продолжение дня в Даугавпилсе, согласно прогнозу синоптиков, пройдет с переменной облачностью, нулевой вероятностью осадков и максимальной температурой воздуха плюс 21 градус. Ближе к позднему вечеру температура, конечно, начнет понижаться и в ночные часы в среднем составит плюс 14. Ветер будет придерживаться северо-восточного направления, скорость до 4 метров в секунду.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: А размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба «Latvijas maiznieks Lielmaize» имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Донер Кинг – это вкусно, сочно, мощно. В Донер Кинг легендарные хрустящие кебабы, сытные кебаб-боксы, аппетитные кебаб-мясо в пышном турецком хлебе. Приезжайте и убедитесь сами. Даугавпилс Сакню 21, Краслова Аронсона 5А. Номер для предзаказов 280-80-500. Или заказывайте доставку через Bolt Food. Донер Кинг – правильный выбор, когда проголодался.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство

Все сказали вы друг другу, но уже давным-давно все сказали.

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
2: Продлим лето хорошей музыкой.
3: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Убежать.

Радио «Алиса плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

холодно, дик. Глупо, наигранно, так грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся, словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все

дальше. Смотрели глаза в глаза. Я так хочу вернуться назад.

красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

Пускай белое, что же мы с тобой, милый мой, сделали? Развожу философию, как Вольтер, но между нами закрыта дверь. Путь к тебе километрами тянется, после нас ничего не останется. Через год позовем.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы многоэтажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, своей цели план. Но так упрямо,

будь у меня нежно шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко, пожар. На спине мои красные полосы. Исчезнем, да?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Просто черно-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Важно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос